0: пожрать. Давно не мылся, друзья зовут. Сижу дома, они живут.
1: My name is Laetitia, playing a group called Stereolab. You're listening to WZBC Newton.